0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Тюркия.
11: 这里是 Туарчи Чишэн 广播电台.
12: Инджи Анкара, радио Садайе Тюркия.
13: Да, Тюркия ганг радио да.
14: Хосуме Тюркия и дайна радио Гаяна.
15: Этерчия радио Садбури Тюркия скма.
16: Овода Тюркия уни радиосу.
17: Айч радио Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овозы.
5: Гиплеер Тюркиянын тети радиосу.
10: Е садай Тюркия.
17: Аңлап аткыныңлар, Тюркия овозы радиосу.
20: Эзо ифонитис Тюркия.
5: Овди радио глас Тюркия.
21: Гидарре би амурия Тюркия.
22: Ини адала радио суара Тюркия.
23: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
24: Este radio voz de Turkiye.
25: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
5: It Turkiye hangia radio ya. Ovde radio glas Turkiye.
12: Turkiye une radio sa.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
4: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Of the Radio Glass Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio la voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зари и Турция.
12: 这里是 Туарчи Чишен Гонко Дентай.
13: Инджи Анкара, Радио Садая Турция.
14: Да, Турция радио, да.
15: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
16: Петерчия Радио Садбури, Турция Скма.
17: Овода, Турция Вину, Радио Са.
18: Айч, Радио, Воча Турция.
19: Говорит голос Турция.
2: Эфирда, Турция, Овоза.
6: Гитлеяр, Түркияның тети радиосы.
9: Е, садай, Түркия.
4: Аңлап атқаныңа, Түркия авазы радиосы.
5: Эдо, Ифонетис Түркия.
1: Олди радио глас Түркия.
15: Гидарды би амурия Түркия.
18: Ини адала радио суара Түркия.
0: Ни ни дайки Суахили, Саути.

0: Голос Türkiye.
1: Эфирда Түркия овозы.
2: Гитлер Түркияның теги радиосы.
3: Е сыдай Түркия.
4: Аңлап атқаныңыз Түркия овозы радиосы.
5: Эво ифонетис Түркия.
0: Олди радио глас Түркия.
6: Гидарре би амурия Түркия.
7: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
9: Este radio voz de Turkiye.
10: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
3: Zboru wa glasot na Turkiye.
7: Efirde Turkiye ovoz radio.
0: It Turkiye hangia radio ya? Oldu radio glas Turkiye.
11: Turkiye öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зари и Турция.
10: 这里是 Туарчи Чишен Гонго Дентай.
0: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
11: Да, Турция Гаг Радио, да.
12: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
13: Петерчия Радио Садбури, Турция Скма.
14: Овода, Турция Уни, Радио Са.
15: Айч Радио Воча Туркия.
16: Говорит голос Туркия.
17: Эфирда Туркия Оваза.
18: Гитлеяр Туркияның Тети Радиосы.
9: Е Садай Туркия.
19: Аңлаватқаныңа Туркия Оваза Радиосы.
6: Эзо Ифонетис Туркия.
2: Олди Радио Глаз Туркия.
5: Гидар Радио Амурия Туркия.
1: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
12: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
20: Este es Radio Voz de Turquía.
21: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
14: Zboru wa glasot na Turkiye.
7: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
3: It Turkiye hangi radio ya?
2: Oldu Radio Glas Turkiye.
0: Türkiye öne radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
1: هنا اذاعت صوت ترکیه.
2: دانشیر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
3: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
4: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
6: استا اس لا ووس ده ترکیه.
7: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
8: Юфлет Зари и Тюркия.
9: Чели ши Туарчи Чешен, Бонгодиен Тай.
10: Инджан Кара, Радио Садое Тюркия.
11: Да, Тюркия Ганг Радио, да.
12: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
13: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
14: Овода, Тюркия Вину, Радио Са.
15: Айч Радио Воча Тюркия.
16: Говорит голос Тюркия.
17: Эфирда Тюркия Овоза.
18: Гитлеер Тюркиянын тети радиосы.
19: Е Садай Тюркия.
10: Аңлаватканыңла Тюркия Овоза радиосы.
6: Эзо Ифонетис Тюркия.
3: Овди Радио Глаз Тюркия.
4: Гидарреди Амурия Тюркия.
11: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
8: Este Radio Voz de Turkiye.
17: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
7: Zboru wa glasot na Turkiye.
5: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
1: It Turkiye Hangya Radio ya.
3: Ovde Radio Glas Turkiye.
16: Türkiye Önü Radyosu.
3: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquie.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зари и Турция.
10: Це ли ши Туарчи Чишен Бонго Дентай.
0: Инджан Кара, Радио Садое Турция.
11: Да, да, Турция Гаг Радио, да.
12: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
13: Петер Шия Радио Садбури, Турция Скма.
14: Овода, Турция Вину, Радио Са.
15: Аич Радио Воча Тюркия.
16: Говорит голос Тюркия.
17: Эфирда Тюркия Оваза.
18: Гитлеяр Тюркияның тети радиосы.
19: Е садай Тюркия.
3: Аңлаватқаныңа Тюркия Оваза радиосы.
9: Эво и фонетис Тюркия.
2: Овди радио глас Тюркия.
5: Гидарреди Амурия Тюркия.
1: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
18: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
8: Este es Radio Voz de Turquía.
10: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
19: Zboru wa glasot na Turkiye.
15: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
2: It Turkiye hangia radio ya. Ovde radio glas Turkiye.
6: Turkiye une radio sa.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: 16:30 UTC to Afghanistan, Pakistan, India, Uzbekistan, and Turkmenistan. The voice of Turkey is also beamed between 0400 and 0500 UTC in the 49-meter band and on 6125 kHz to Europe, the USA, Eastern Canada, and Cuba. Between 0400 and 0500 UTC in the 41-meter band on 7285 kHz to Iraq, Syria, Jordan, and the Arabian Peninsula. You can listen to us over the Turksat 3A and 4A satellites and on the internet at www.trt.net.tr through the Voice of Turkey link. Please note that transmissions broadcast between 2300 and 0100 UTC and between 0400 and 0500 UTC have been pre-recorded. Our email address is englishdesk@trt.net.tr.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Turkey.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Turquie.
5: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
6: هنا اذاعه صوت ترکیه.
7: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
9: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
10: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
11: استا اس لا ووس ده ترکیه.
12: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
13: Юфлет Зари и Туркия.
14: 这里是 Туарчи Чишен Гонго Дэн Тай.
15: Инджан Кара, Радио Садай Туркия.
16: Да, Туркия Ганг Радио да.
17: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
18: Петерчия Радио Садбури Туркия Схма.
19: Овода Туркия Вину Радио Са.
0: Айч Радио Воча Туркия.
3: Говорит Голос Туркия.
8: Эфирда Туркия Овоза.
4: Гитлеер Туркиянын пети радиосу.
1: Е Садай Туркия.
17: Аңлап аткыныңлар, Туркия Овоза радиосу.
6: Эзо Ифонетис Туркия.
12: Овди радио Глас Туркия.
5: Гидарреди Амурия Туркия.
9: Ини Адала радио Суара Туркия.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkia.
7: Este radio voz de Turkia.
10: Kochira wa Turkia no koe radio desu.
11: Zboru wa glas ot na Turkia.
18: Efirde Turkia ovoz radio.
14: It Turkia hangia radio ya.
12: Ovde radio glas Turkia.
15: Turkia une radiosu.
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.